тавтая, на ты выс мой никя мой, сердце в своем лови моего. Ита мать веки на вида, чой на куве хова кая мая, хове мая, на сева